кидали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Ща, ща. Хочешь, там не был я, Петер? Кидали гости за стил.

0: начинали больше за съемки. Прекрасно спевали, прекрасно говорили, все. Будешь там не было, я с этим. Начинали больше за съемки. Прекрасно спевали, прекрасно говорили, все.
1: День незалежності на Радіо Джаз. Музика української свободи. Радіо Джаз.